0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, дождливо, ветер северный слабый. Температура воздуха.

0: воздуха плюс 21-23.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: «Клиника Фомина».
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: 104 и 1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Поцелуями нежными лицами

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, дожди, ветер северный до 3 метров в секунду. В течение дня плюс 21-23 градуса.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом.

0: Гюзель достался эксклюзив. Ого. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: «Всемирная история».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».
5: Все пройдет, а ты останешься.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми облачно, в течение дня дожди, ветер северный, слабый. Температура воздуха плюс 21-23.
1: Реклама.
2: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 километрами в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.
0: Радио Альфа. Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
3: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
3: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
3: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
4: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
5: А это что?
6: Розы на штамбе.
4: Я тоже хочу.
6: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
4: Куда ехать?
6: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений. Растений крапива Пермь. В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений крапива Пермь. Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, сроках действия и порядке их получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа».

Хорошая музыка на радио Альфа.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
6: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
7: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
6: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
7: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
6: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
7: 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, дождливо, ветер северный слабый. Температура воздуха плюс 21-23.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
3: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клуб 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-801-02-2022 года.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-модели, десятилетний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
10: Черный тюльпан. 291-95-95.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: «Всемирная история».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине XIX века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Yeah.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
0: Радио Альфа.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнслуке.
7: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
8: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
9: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
10: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, дожди, ветер северный до 3 метров в секунду. В течение дня плюс 21-23 градуса.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ООСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Ах, кухня!

Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
3: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
2: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
3: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
2: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
3: 291-95-95.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год. Поэтому на формирование крупных веточек уходят десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете кораллы до сих пор являются главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто у Фаря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия Комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-60-04. Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
4: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, хочу необычный день рождения.
6: Отлично. Идем в Мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
5: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
6: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
7: 0+.
8: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
9: А это что?
10: Розы на штамбе.
8: Я тоже хочу.
10: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
8: Куда ехать?
10: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
13: Thank you.

Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
2: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: После еды тяжесть, как камень проглотила.
6: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
5: Хочу попробовать.
6: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Золотая коллекция. Радио «Аль».

0: Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
4: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
5: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
6: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
5: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
6: Сайт домострой.шоп.
7: О, Бродекс, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
13: Спонсор инструментальной музыки на «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
14: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 13 июля в понедельник в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 19 градусов ночью. Завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
5: На радио «Альфа» пять песен о любви.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
5: Это пространство для активности.
4: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
5: Это пространство для детства.
4: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
5: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
4: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
6: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
7: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки и получения в мире на цены Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
8: Ах, в этом костюме как в бане.
9: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
10: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
9: В Мэнс Луке.
11: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
13: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама. Считаете расходы на операцию? Стоп!
1: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
0: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-65-03-2022 года.
2: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП «Григин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
6: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
8: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
8: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
7: Ммм, вкуснотища.
9: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
11: «Черный тюльпан» 291-95-95.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: Делаем качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
2: Радио Альфа.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В понедельник, 13 июля, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: «Клиника Фомина».
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: You shot me so damn good. You shot me then you

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где? А это что?
4: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
4: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
4: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа». Реклама.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
4: Не переживай, я взяла важную цыпу.
3: Ту самую?
4: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
3: Вкуснотища.
5: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
6: После еды тяжесть, как камень проглотила.
7: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
6: Хочу попробовать.
7: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
10: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, сроках действия и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
11: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
12: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
11: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
12: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
11: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
12: 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Ах,

0: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
1: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, 37. Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
4: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Считайте расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-05-891-63-01-2022 года.
6: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-модели, десятилетний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
7: Черный тюльпан. 291-95-95.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
2: Мам, хочу необычный день рождения.
3: Отлично, идем в Мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
2: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
3: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
4: 0+.
5: Ах, кухня!

0: посадка на рейс Париж.
1: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Ноль плюс.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Банька.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
1: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки, и получение в мильном центре Мебелево. Акция с 12 июня по 31 июля этого года. 0+.
3: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
4: Не переживай, я взяла важную цыпу.
3: Ту самую?
4: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
3: Ммм, вкуснотища.
5: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: В этом костюме, как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнслуке.
9: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
10: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
11: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
10: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
11: Сайт домострой.шоп.
12: О, Бросок, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
13: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью «Энзо Хоум». Мебелью с мировым именем.
14: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
15: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
17: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
18: Красота. Где ты такие нашла?
17: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
19: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
20: Радио «Альфа».
21: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
22: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 13 июля в понедельник в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 19 градусов ночью. Завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама.
2: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону.

0: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Ах, кухня!

0: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
1: После еды тяжесть, как камень проглотила.
2: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
1: Хочу попробовать.
2: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
4: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
5: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
4: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
5: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
4: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
5: 291-95-95.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемиром. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов, 312А. Телефон 2700-290.
6: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, 37. Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
8: Утром по будням на радио «Альфа».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
11: Золотая коллекция. Радио.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
1: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: А, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нормальная канализация, та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП Кредит Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио «Альфа».
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В понедельник, 13 июля, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: Клиника Фомина. Мы поможем родиться вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: Клиника Фомина. Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.

0: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
1: ИП Грин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
2: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
3: А это что?
4: Розы на штамбе.
2: Я тоже хочу.
4: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
2: Куда ехать?
4: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
2: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике роз. Растений крапива Пермь. В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений крапива Пермь. Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
8: Считайте расходы на операцию.
9: Стоп. Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пол 3Z. Лицензия номер LO41-001-10-26-005-891-65-05-2022 года.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
2: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
3: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
2: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
3: Сайт домострой.шоп.
4: О, Бродекс, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
7: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
10: Утром по будням на радио «Альфа».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Реклама.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. Ах,

0: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготам. Годной программе ветеранам боевых действий МВД ФСБ ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
4: Черный тюльпан. 291-95-95.
5: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В понедельник, 13 июля, в Перми будет облачно, дожди, ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
1: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мам, хочу необычный день рождения!
3: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
2: Мама, я тебя люблю! Это был самый крутой день рождения!
3: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
4: 0+.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвин. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
1: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио Альфа.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Считайте расходы на операцию. Стоп.
5: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
4: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-0503-02-2022 года.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
10: Утром по будням на радио «Альфа».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: I could stay awake just to hear.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В Средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В Средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: После еды тяжесть, как камень проглотила.
7: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
6: Хочу попробовать.
7: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Золотая коллекция. Радио А.

0: Реклама. Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана 56.
2: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок, месте и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
3: Ах!

0: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
1: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
0: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
1: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
0: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
1: 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
3: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
4: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 13 июля в понедельник в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 19 градусов ночью. Завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
7: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
8: «Черный тюльпан» 291-95-95.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация. Консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
4: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
6: Утром по будням на радио «Альфа».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
9: Считайте расходы на операцию? Стоп!
10: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
11: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ПО 3Z. Лицензия номер LO41-001-1026-005-891-65-03-02-2022 года.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В понедельник, 13 июля, в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели, покажет время.
1: Радио «Альфа».

но так. Мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. К вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В понедельник, 13 июля, в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио Альфа прогноз погоды. В понедельник, 13 июля, в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
0: Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В понедельник, 13 июля, в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Альфа. Новая музыка и золотые хиты. 104.1 FM.

0: I know. I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Спасибо, что выбрали радио Альфа
2: 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: trumpet. The trumpet. It's mambo number five.
1: В любое время, в любом месте, золотые хиты на радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.